Bergomi, Barresi, Ancelotti, Donadoni, Canigia, Buruciaga, Bassualdo, Maradona, Rincontri di Neguarane, Strada Vejiguita, Buccia, Pacchia, Walker, Pierce, Robson, Gascon, Shilton, Andrinua, Ila Roya, Vasquez, Francescoli, Zenga, Klinsmann, Magnusson, Galvao, Silas, Brolin. Van Dichelen, Van Brokelen, Van Schiphol, Kip, Van Basten, McCoist, McClish, McStayo, Malpas, McKinnelly, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Pereira, De Leon, Dominguez, Perdomo, Herrera. Branco Dunga, Alemão, Ricardo, Vecareca, Vichre, Kuman, Julit, Alzamendi, Ufonseca. Хидятелина, Ленинков, Заваров, Протасов, Балбо, Чусти, Уве Байн, Конехо, Каясо, Ескобар, Альварес, Олар, Пикочея, Салинас, Мичел, Бутрагеню, Зубизарета, Хесле, Ройтер, Огенталов, Феллер, Литбарски, Маканеки, Мила, Литовченко, Добровольский.